0: Расскажите суду максимально подробно, в каких экспериментах над людьми вы принимали участие.
1: Скимо, чуйшаки не мотте, сыйка, макуани чуйшашимашта. Соште, солео, кенкиусте мотте кайте, кинга, доно ように

0: 満州人と砂人に約5、6名の人間に対して食べさせました。
1: Ну и что было с этими несчастными, которые съели эти фрукты?
0: 全員感染しました。